Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.
4: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: «Белспецгаз». Газ для вас.
4: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2. 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
7: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
8: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП Писковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет. Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: В Лиде по улице Фурманова, 31, открылась ветеринарная аптека. Всегда в наличии по низким ценам вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты, корма для ваших любимцев, а также препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8:30 до 17:00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб. Здоровье питомца в надежных руках.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Овны. День добавит вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Тельцы. Благоприятны творческие командировки и любые поездки. Близнецы. Сегодня энергии у вас хоть отбавляй. Благоприятный день для научных исследований. Раки. Ваши новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Львы. Вам нужно действовать смело и решительно, чтобы добиться поставленной цели. Девы. Умеренность в выражении чувств, спокойствие в выражении своего мнения будут характерны для вас сегодня. Весы. У вас день отмечен финансовыми удачами, хорошими разработками, возможно, даже подарками. Скорпионы. Сегодня хороший, даже удачный день для решения любых домашних вопросов. Стрельцы. Сегодня у вас получится абсолютно все, что связано с творчеством. Козероги. Дела, назначенные на этот день, пройдут на редкость удачно. Водолеи, вам не стоит принимать импульсивные и необдуманные решения и бежать что-то делать. Рыбы, вас же сегодня ожидает успех в любых начинаниях. Замечательный гороскоп.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Доброе утро. С 1 мая по 1 октября на территории республики проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главной целью проводимого мероприятия является обеспечение максимальной трудовой досуговой занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах учета в летний период. Предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающей среде. Развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности. Лидский РОВД просит родителей усилить контроль за своими несовершеннолетними детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость во внеурочное время, а также в летний период. В Лидском историко-художественном музее работает выставка «Победой рожденная», приуроченная к 80-летию образования Калининградской области. В экспозиции представлены редкие фотографии из собраний Калининградского областного историко-художественного музея и Российского архива кинофотодокументов. Дополнена выставка материалами из фондов Лидского музея. Она продлится до 12 июля. Посетить может любой желающий, вход свободный. Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья

0: 30 дней. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД королевства, сообщает ТАСС. По его словам, действующий 60-дневный безвизовый срок с возможностью продления еще на 30 дней чрезмерен. Это позволяет злоупотреблять режимом лицам, не имеющим туристических намерений. Власти подчеркивают, что не дискриминируют никого по национальному признаку, но будут строги к тем, кто занимается нежелательной деятельностью, особенно в сфере безопасности.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По информации Белгидромета, сегодня в регионе осадки. Атмосферное давление будет расти, ветер западный 3-5, порывами местами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 11 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей.

1700 рублей, слесарь-ремонтник – 1800 рублей, водитель автомобиля категория D – 1600 рублей, машинист расфасовочно-упаковочных машин – 1600 рублей, водитель автомобиля категория CE – от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3048 и на сайте Пинск Древ.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

прекрасная, несмотря на то, что слегка пасмурная и дождливая. Но на наших волнах сохраняется хорошее солнечное настроение благодаря классной музыке и, конечно, вам, нашим слушателям. Доброго вам утра, приятного настроения и классных треков.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Горячие цены в техноскладе.
3: А я закипаю от такого выбора товаров.
2: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
4: Магазин «Техносклад». Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
5: «Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад».
6: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
7: Обои. На любой вкус и кошелек.
8: Светильники.
9: Торшеры, люстры, бра. Все, что пожелаете.
10: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
11: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
12: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
13: И не надо.
14: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
15: Любишь есть роллы и суши?
16: Тогда набирай 188-0555.
15: Любишь есть пиццу?
16: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
15: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
16: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
17: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича, 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
18: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: честно вам признаюсь, понятия не имею, сколько может стоить вообще малахит, особенно какой-нибудь камень в виде сердца из малахита. Но вот могу сказать, что Apple может заплатить вам целый $1 000 000, если вы сможете взломать их серверы. Настолько сильно эта компания уверена в системе своей безопасности, что готова пойти на такой эксперимент. Именно на этом построена текущая программа Apple по вознаграждению за найденные баги. Исследователи, которые находят серьезные уязвимости, могут получить деньги раньше, чем ими воспользуются хакеры. За сложные цепочки эксплойтов Apple платит до $2 000 000, а с бонусами сумма может превысить и 5 000 000. Для того, чтобы их получить, как раз-таки нужно попытаться взломать их серверы и найти в них какие-то ошибки. Ну, я думаю, что после этой новости, конечно, многие будут пытаться совершать какие-то попытки, ну, ради таких денег, конечно, это и логично. А вот получится у кого-то или нет, обязательно будем держать вас в курсе, все расскажем, обо всем доложим.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: О погоде доложу. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода, также днем возможны кратковременные осадки. Западный ветер 4,8 метров в секунду и температура воздуха от 9 до 12 градусов со знаком плюс.
3: Лидер FM. Наша музыка.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 9:01. Это новый музыкальный час на наших волнах. Всем привет и добро пожаловать. В этом часе будем слушать «Елку». Может, проще, надо проще. Также появится новинка «Don't Wanna Go Home». Диджей Смэш и «Невеста». Позвони мне, позвони. Новости, прогноз погоды. Через 15 минут поиграем.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент

0: телефона 60-42-40. Открытый республиканский спортивный фестиваль «Лосиная тропа. Лидский замок» пройдет в нашем городе. Он запланирован на предстоящую субботу 16 мая. В программе мероприятия легкоатлетические забеги по улицам города на 300 метров, 1,5, 3, 5, 10, 15 километров. В них примут участие около 700 человек разных возрастов. Старт и финиш у стен Лидского замка. Торжественная церемония открытия памятного знака участникам Минского подполья времен Великой Отечественной войны состоялась 8 мая в сквере 80-летия Победы на пересечении улицы Кальварийской и Максима Танка, пишет news.by. В церемонии приняла участие председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в городе Минске Наталья Качанова. Участники митинга почтили память героев минутой молчания и возложили к памятному знаку цветы. Китайские разработчики представили первого в мире серийного пилотируемого трансформируемого робота. Модель получила название GD-01. Робот обладает четырьмя конечностями и способен передвигаться как на двух, так и на четырех из них. В его конструкции предусмотрена кабина для пилота, осуществляющего управление. Также робот способен к автономной трансформации.
1: Лидер FM. Погода.
0: Сегодня в регионе осадки. Ветер западный 3-5, порывами местами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 11 градусов, атмосферное давление растет. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте. Регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — Пинск Древ Гродно. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 33 48 и на сайте pinskdrev.by.
4: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность — и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: производства, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
2: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: 9:16. Время поиграть и разыграть первый приз на сегодня. Им станет набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам, мои маленькие помощники что-то пытаются вам рассказать о чем-то или о ком-то. Ваша задача понять, о чем или о ком идет речь, и свой вариант ответа прислать на номер 9703. Мне кажется, здесь все понятно. Сегодня будем слушать 12 секунд и начинаем прямо сейчас.
2: Это когда человек уже от первого класса где-то уже в седьмой переходит. Взрослый, типа, такой, уже все понимает.
1: Вот такое вот объяснение. О чем или о ком идет речь? 9703, жду варианты.

0: дарим подарки.
1: Ну что, давайте подводить итоги. Итак, будем еще раз слушать моего помощника перед тем, как знакомиться с победителем.
2: Это когда человек уже от первого класса где-то уже в седьмой переходит. Взрослый, типа, такой, уже все понимает. Это старшеклассник.
1: Вот так старшеклассник это был. Ну а нашим чемпионом стал слушатель. Последние цифры номера телефона 5977. Для вас звучат эти аплодисменты, и именно вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Белл Спецгаз. Поздравляю!
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Cause now you'll never get me back.
1: Золотой хит. На Лидер FM.
2: FM.
1: Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: На постоянную работу требуется пицца-йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
4: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни «Марсала Лайт», «Мирелла Лайт» и «Торедо Лайт» со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручений или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
2: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54 29 80.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

погоде, разумеется, вам сообщаю. Белгидромет обещает, что сегодня у нас сохранится облачная погода, также кратковременные осадки возможны. Западный ветер 4-8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 12 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10.00, время точное, привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем слушаем остывающий хит «Хутья». Появится новинка от DJ Smash. Послушаем Элли Голдинг. Новости, конечно, прогноз погоды и много классной музыки впереди. Оставайтесь с нами.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. В Лиде в предстоящую субботу, 16 мая, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 604240. Сотрудники транспортной инспекции 9 мая на М6 остановили маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter, следовавшее из Гродно в Минск, рассказывает пресс-служба Лидского райисполкома. Оказалось, что за рулем водитель, который решил проигнорировать и закон, и безопасность. Как выяснилось, машины нет в официальном реестре. По документам это обычная легковушка категории М1, а по факту переделанный салон на 14 мест. В установленных креслах не было ремней безопасности. По итогу бус был изъят и доставлен на штрафстоянку. В отношении перевозчика завели дело за незаконный бизнес. Восточный сад снова открыли в столичном ботаническом саду. Ворота Тории, павильон в стиле пагод, водные каскады с трех водоемов. Все выполнено в традиции садово-паркового искусства Китая и Японии. Скульптура Будды и прогулочные дорожки. В перспективе новые проекты. Уже сейчас идут работы над французским садом. В нем будут отражены традиции растениеводства 18-19 веков. Умер известный российский журналист Владимир Молчанов. Об этом сообщает sb.by. Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи», он умер на 76-м году жизни. Известно, что журналист довольно долго болел. Также он вел программы «Время», «90 минут», «120 минут» и многие другие.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, сегодня в регионе осадки. Ветер западный с переходом на юго-западный 2,4, порывами местами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление растет, воздух прогреется до 12 градусов.

0: строительной организации требуется прораб, рабочий строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
1: Обои! На любой вкус и кошелек.
2: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — ТОП «Пинск Древ». Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3048 и на сайте pinskdrev.com.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши — Лида Медиакомпания.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
9: Я мама. Какое это счастье — быть самым дорогим человеком для своих детей.
10: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
11: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
12: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
13: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на шестую покупку, 15% на седьмую покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
5: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво. Красиво, стильно, надежно.
6: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
8: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
9: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, также кратковременные осадки. Западный ветер 4-8 метров в секунду, а температура воздуха от 9 до 12 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В Лидском историко-художественном музее состоится мероприятие в рамках «Ночи музеев 2026». Культурно-развлекательная программа запланирована на 15 мая. В программе «Забытые напитки», где можно будет узнать секреты трав, а также вкус чистейшей природной воды. Окунуться в быт Лиды конца 19 века и научиться делать бумажные головные уборы. Интерактивная программа «Квасные истории» с дегустацией кваса, хлебных сухарей и зерна разной степени прожарки. Также посетители ожидают уникальные выставки, мастер-классы и эксклюзивная кураторская экскурсия. Весь вечер будут работать интерактивные зоны, хрущевка 60-х, антикварные находки, необычные экспонаты и современное искусство края, а также мастер-класс «Создай этикетку». Начало в 18:00. 15 мая во Дворце культуры города Лиды пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню семьи. Начало в 11:00. Старт будет дан с районного этапа республиканского конкурса «Семья года». Далее в 13:00 состоится праздничный концерт «Мир тепла и любви», посвященный Международному дню семьи. Вход свободный. Женщины Беларуси будут соревноваться в мастерстве вождения. На базе военной академии прошел отборочный этап конкурса «Автоледи-2026», участницами которого стали исключительно девушки белорусской армии. 20 лучших автомобилисток соревновались в знании теории, а затем демонстрировали мастерство вождения на площадке. Победительница турнира примет участие в республиканских соревнованиях, которые пройдут 13-14 мая. Урсула фон дер Ляйен торжественно пообещала вернуть маленьким европейцам детство, запретив пользоваться социальными сетями. По ее словам, Брюссель рассматривает возможность введения возрастного порога уже этим летом. Следить за цифровой нравственностью будет специальное приложение. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что риски для психики детей, включая депрессию и зависимость, являются следствием бизнес-моделей IT-гигантов, и ЕС намерены применить политику нулевой терпимости к компаниям, игнорирующим безопасность несовершеннолетних.
0: Лидер FM. Погода.
1: Сегодня в регионе осадки. Вечернее время – малооблачная погода. Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от 6 до 12 градусов тепла. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 паровыми до 8 метров в секунду. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7. Строительной организации требуется прораб, рабочие строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетями.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм» круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Тулуза известна тем, что является столицей юго-западного региона Франции, которая расположена на берегу реки Гаронна. Из достопримечательностей здесь восхищает монастырь якобинцев. Он построен 9 веков назад и имеет изящные колонны красновато-коричневого цвета, капеллы, часовню с фресками. В здании бывшего монастыря находится художественный музей. Лестничные пролеты и залы с высокими сводами также прекрасны, как произведения искусства, среди которых много работ французских художников. На восточной стороне главной площади города открывается вид на фасад Капитолия, где размещается муниципалитет. На протяжении 500 лет Капитолий служит резиденцией городских властей. Стены зала расписаны известными художниками, в том числе Анри Мартеном. Отдохнуть от города поможет и ботанический сад, состоящий из нескольких парковых зон с многочисленными скульптурами. Канал Дю Миди внесен в список ЮНЕСКО. На строительство канала ушло целых 15 лет. Всем пока!
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
4: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — тут Пинск Древ. Годность срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 33 48 и на сайте Пинск Древ.
5: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу торт йогуртовый. Тонкий бисквит, соединенный с нежным йогуртовым суфле и повидлом, порадует вас ярким вкусом. Сделано в Беларуси. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду, а температура воздуха от 9 до 11 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 12 часов и 1 минута. Это новый музыкальный час на наших волнах. Привет! В этом часе слушаем Нюшу. Появится новинка «Shades of Blue». Также Филатов и Кэрос. Новости, прогноз погоды. Через 15 минут поиграем.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Ольга Трун. Лидское ЦРБ представлено на международной выставке, информирует телеграм-канал больницы. Коллектив Лидской здравницы принял участие в 31-й международной специализированной выставке здравоохранения. Медики района представили дидактическую игру «Инсульт – враг, которого нужно знать». Авторы превратили медицинскую тему в доступный и эффективный обучающий формат. Также смелый и современный проект, внедряющий технологию искусственного интеллекта в помощь хирургу Аурика. Участковые инспекторы милиции Лидского РОВД во всех общественных пунктах охраны правопорядка сегодня осуществляют прием граждан с 10 до 13.00 в сельской местности, с 17 до 20.00 в городской. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. В Клецком районе выявлено сокрытие падежа 45 голов крупного рогатого скота, сообщает Белта. Известно, что комитетом госконтроля Минской области во взаимодействии с органами прокуратуры и внутренних дел выявлена недостача поголовья крупного рогатого скота по результатам его пересчета в одном из хозяйств района. Выяснилось, что должностным лицом сельхозорганизации, заведомо знавшим о гибели крупнорогатого скота в феврале 2026 года, были внесены недостоверные сведения в официальные статистические документы и утвержден фиктивный отчет о движении скота и птицы на ферме. В результате данных манипуляций в хозяйстве скрыт падеж 45 голов крупного рогатого скота на сумму более 40 тысяч рублей. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело. Профсоюзы государственного сектора Греции проводят 24-часовую всеобщую забастовку с требованиями повысить зарплаты на фоне роста цен, пишет Белта. 13 мая не будут работать государственные и муниципальные службы. Основные требования, выдвигаемые профсоюзами, включают повышение заработной платы до достойного уровня, отмену 2% взносов в фонд по безработице, повышение надбавки за работу в опасных и вредных для здоровья условиях, а также массовый набор постоянных работников, особенно в сфере здравоохранения, образования и социального обеспечения.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 13 мая в регионе сохранится облачная погода, осадки. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4, порывами местами до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до 12 градусов. Данные предоставлены.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Горячие цены в техноскладе.
2: А я закипаю от такого выбора товаров.
1: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
0: Строительной организации требуется прораб, рабочие строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай.
4: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите

0: Идите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
1: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
2: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: FM. Дарим подарки.
1: 12 часов 16 минут. Время точное. Самый, наверное, выгодный час для того, чтобы поиграть и разыграть очередной приз. В этом часе им станет ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». По правилам игры даю вам какой-то факт, который либо правдивый, либо ложный. Ваша задача это определить и на номер 9703 отправить только одно слово. Правда или ложь? Мне кажется, здесь все понятно. Я готова делиться фактом, а вы слушайте внимательно. Правда или ложь, что в страусином яйце всегда несколько желтков? Правда это или ложь? 9703, жду.

0: подарки.
1: Ну что ж, давайте подведем итоги. Мой вопрос звучал так. Правда или ложь, что в страусином яйце всегда несколько желтков? Нет, это неправда. Как и у куриного яйца, у страусиного обычно один желток. Правда, он довольно крупный, как 24 желтка куриного яйца. Но аномалии случаются точно так же, как и с куриными яйцами. Бывают моменты, когда в одном яйце может находиться несколько желтков. Но обычно это совершенно не так. Так что нет, это неправда. Ну а нашим чемпионом сегодня становится слушатель. Последние цифры номера телефона 1637. Аплодисменты звучат именно для вас. И, конечно, вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Поздравляю!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
5: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.

0: Достоверно.
1: Оперативно.
2: Качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
0: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

погоде вам докладываю. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода с кратковременными осадками. Западный ветер 4-8 метров в секунду, а температура воздуха от 9 до 12 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Время точное. Всем привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. Я рада вас в нем приветствовать. Ну и, конечно, делиться новинками, новостями и треками, которые прозвучат. В этом часе послушаем новинку от Полины Гагариной. Также появится горячий хит «Вертиго». Будем слушать Люсю Чеботину. Также делюсь хорошей новостью. На наших волнах стартует конкурс «Мисс Весна». Дело вот в чем. Это фотоконкурс. Будем ждать ваших фотографий. Чтобы подробнее ознакомиться с условиями конкурса, как все будет проходить, переходите на нашу страницу в Инстаграме. Там же все расписано подробно именно для вас. Ну и, наверное, самое интересное – это приз. Призом для нашей победительницы станет сертификат на 200 рублей в ресторан «Панорама». В общем, скорее переходите, читайте условия. И призы на этом не заканчиваются. В этом чате тоже будет ждать подарочек. Уже через 15 минут мы поиграем.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена. Учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. 14 мая с 14 до 16 часов член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, директор государственного предприятия «Конус» Андрей Жамойда проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц в городе Дятлово по улице Ленина, дом 18, кабинет 105. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться 14 мая с 8:30 до 13:00 по номеру телефона 80-156-3-3-29-60. Звонки во время прямой телефонной линии будут приниматься по номеру 80-15-63-6-11-25. За минувшие сутки было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых люди не пострадали. О ситуации на дорогах Личины рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лицкого РОВД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 75 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств. 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 12 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 17 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на доступ к части в дорожном движении. 3 водителя пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителя такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 15 фактов нарушения правил дорожного движения данной категории граждан, из которых 13 пешеходов, 5 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также 2 велосипедиста нарушили правила дорожного движения.
3: В Пуховичском районе работники МЧС спасли кота, который забрался на дерево и не мог спуститься сам. Все произошло в поселке Дружный. Житель населенного пункта обратился за помощью к спасателям, рассказав, что его кот забрался высоко на дерево и уже сутки не может слезть самостоятельно. С помощью автолестницы работники МЧС сняли животное и передали его хозяину. Кот не пострадал. Шведский производитель бытовой техники Electrolux уже сократил более 10 тысяч рабочих мест по всему миру и объявил о новом этапе увольнений. Еще 3 тысячи человек лишатся работы в течение 3 лет. Руководство концерна объясняет непопулярные меры резким падением спроса и необходимостью снижения операционных расходов в условиях жесткой конкуренции со стороны азиатских производителей. Основной удар придется на подразделения в Европе и Северной Америке.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в регионе ожидается в ночи ясная погода, днем облачно. Ветер юго-западный с переходом на южный юго-восточный 1-4 порывами местами до 8 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 3-6 градусов тепла, днем 15-17 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: ВКСУП «Песковцы» на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Любишь есть роллы и суши?
5: Тогда набирай 188-0555.
4: Любишь есть пиццу?
5: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
4: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
5: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Строительной организации требуется прораб, рабочие строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13 часов 16 минут. Обещала я, что поиграем, и вот это происходит. В этом чате разыгрываю для вас брат магазина «Клад интерьеров», который находится в Лиде по улице Шевченко, 6А. По правилам игры задаю вопрос и предлагаю варианты ответов. Вам нужно выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Ничего сложного в этом нет. Главное помнить, что меня интересует не просто номер варианта, а конкретно содержимое правильного, на ваш взгляд, ответа. С этим разобрались, и так я готова приступать к вопросу, а вы слушайте внимательно. Как в мифологии славян называли богиню красоты и любви? Первый вариант – Лада, второй – Мара и третий – Жива. Какой же вариант верный? 9703, жду СМС.

0: дарим подарки.
1: Ну что, пора подводить итоги. Возвращаемся к вопросу. Звучал он так. Как в мифологии славян называли богиню красоты и любви? Первый вариант Лада, второй Мара и третий Жива. Смотрю ваши ответы, очень много правильных, но есть и те, кто запутался. На самом деле богини любви, семьи, красоты, матерью небесной, Богородицей считалась именно Лада. Она и покровительствует любви, верности и плодородию. Поэтому правильный вариант ответа на сегодня номер один – Лада. А наш победитель – это слушатель, последняя цифра номера телефона – 43-00. Аплодисменты для вас звучат, и именно вам достается брат магазина «Клад интерьеров». Подарок забирайте в Лиде по адресу улица Шевченко, 6А.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.
0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лидер FM. 14.00 это точное время. Всем привет. В этом часе слушаем новинку «I went back to Ibiza». Появится Селена Гомес. Также Тритикум. Через 15 минут поиграем, пока прямо по курсу горячий хит Phoenix, а за ним новости с прогнозом погоды.

0: новости.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Ольга Трон. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверять объекты агропромышленного комплекса, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Екатерина Фучеджи.
2: Вчера в Карельческом районе. При проверке сельскохозяйственной организации участковый инспектор милиции обратил внимание на 53-летнего животновода. Физическое состояние мужчины вызвало подозрение, и его отправили на свидетельствование. Прибор зафиксировал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 2 промилле. Еще один аналогичный факт зарегистрировали сотрудники Зелинского РОВД. В поле зрения правоохранителей попал 36-летний животновод одного из местных сельхозорганизаций. Медицинское свидетельствование показало еще более высокую степень опьянения – 3 промилле. По факту нахождения работников в нетрезвом виде на рабочем месте дана правовая оценка. Информация о данных инцидентах направлена работодателям для принятия мер дисциплинарного воздействия. Напоминаем, что за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте, а равно за появление там или на работе в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях.
1: В Лидском районе завершился отопительный сезон, но подготовка к следующему уже начата. Сейчас работники энергогазинспекции на основе анализа функционирования в предыдущем осенне-зимнем периоде разрабатывают планы организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему сезону. Сюжет найдете на lidanews.by. В Ивановском районе при проведении полевых работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает Белта. В РОВД позвонил руководитель сельхозпредприятия. Он рассказал, что при проведении земляных работ вблизи деревни Руцк был обнаружен боеприпас. На место происшествия выехал наряд милиции. Территорию оцепили и до прибытия саперно-пиротехнической группы выставили пост охраны. Специалисты определили, что в поле был найден 152-миллиметровый снаряд времен войны. Боеприпас уничтожен. Масштабные лесные пожары охватили юго-восток США, уничтожив более 120 жилых домов в штате Джорджия. Сложная ситуация также сохраняется во Флориде, где огонь распространился на десятки тысяч гектаров. По данным издания, в Джорджии площадь пожаров превысила 20 тысяч гектаров. Во Флориде огнем охвачено около 48 тысяч гектаров лесов и природных территорий. Во время тушения пожаров в штате погиб пожарный.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе в ночи ясная погода, днем облачно. Ветер юго-западный с переходом на южный юго-восточный 1-4, порывами до 8 метров в секунду. Воздух прогреется ночью от 3 до 6 градусов, днем 15-17 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Строительной организации требуется прораб, рабочая строительных специальностей. Телефон 8029 55 11 638.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029 22 22 153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.

0: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM 54 70

0: Дневной чарт.
1: 14.15, киноманы, привет! Давайте с вами поиграем. Подарок для вас вкусный. Сегодня разыгрываю кофе 250 мл и сэндвич «Стандарт» от кофейни, который находится по улице Ленинской, 10, возле библиотеки. По правилам, слушаем отрывок из какого-то фильма, мультфильма, ситкома или сериала. Ваша задача – догадаться, откуда же я этот отрывок взяла, и на номер 9703 отправить мне только название произведения. Сегодняшний отрывок длится целых 40 секунд. Давайте слушать.
2: Малиновский, в котором часу из зимолета мусор вывозят?
3: Не помню, а что?
2: Кто может знать?
4: Да, вот и не верь после этого в приметы.
2: Какие еще приметы?
4: Встретить Жданова с пустым ведром не к добру.
2: Малиновский, я спросил, когда вывозят мусор?
4: Я не понимаю, ты что, сам хочешь это проконтролировать? Андрюш, ну нельзя все брать на себя. Так же можно и надорваться.
2: Там была единственная память о Кате. Теперь ее нет.
4: А, весеннее обострение. Слушай, ну ты же не собираешься сейчас?
2: Я сам знаю, что я собираюсь, что не собираюсь. Когда выводит мусор из зимолета?
1: Вот такой отрывок на сегодня. Из какого же он произведения, как оно называется? 9703, жду варианты.
0: Дневной сеанс.

0: не вновься.
1: Ну что ж, давайте подводить итоги, но перед этим еще раз слушаем отрывок.
2: Малиновский, в котором часу из Зималета мусор вывозят?
3: Не помню, а что?
2: Кто может знать?
4: Да, вот и не верь после этого в приметы.
2: Какие еще приметы?
4: Встретить Жданова с пустым ведром не к добру.
2: Малиновский, я спросил, когда вывозят мусор?
4: Я не понимаю, ты что, сам хочешь это проконтролировать? Андрюш, ну нельзя все брать на себя. Так же можно и надорваться.
2: Там была единственная память о Кате. Теперь ее нет.
4: А, весеннее обострение. Слушай, ну ты же не собираешься сейчас...
2: Я сам знаю, что я собираюсь, что не собираюсь. Когда выводят мусор из Зималета?
1: Действительно, многие оказались правы. Сегодня для вас я загадала отрывок из, ну, ситкома под названием «Не родись красивой». Да, это было оно. Ну, а что касается победителя, им стал слушатель. Последние цифры номера телефона – 10-06. Для вас звучат аплодисменты. Именно вам достается кофе 250 мл и сэндвич «Стандарт» от кофейни, которая находится по улице Ленинской, 10, возле библиотеки. Поздравляю!
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Горячие цены в техноскладе.
2: А я закипаю от такого выбора товаров.
1: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
3: Магазин техносклад. Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
4: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
5: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Линском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
6: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Обои
1: на любой вкус и кошелек.
0: Светильники,
1: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
0: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
0: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Реклама на Лидер.ФМ. Лидер.ФМ.бай.

0: дадим одной из вас сертификат на 200 рублей в ресторан «Панорама». Мы объявили конкурс «Мисс Весна» на Лидер ФМ. Это фотоконкурс. С условиями участия можно ознакомиться на нашей странице в Инстаграм. Обязательно переходите, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Мы вот очень хотим весной в честь Года белорусской женщины порадовать какую-нибудь нашу слушательницу, поэтому обязательно переходите, подписывайтесь и участвуйте.
1: Ты слушаешь.

0: сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла.
1: Лидер ФМ.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Ресторан «Панорама» является не только партнером начала этого часа, но и партнером розыгрыша, который прямо сейчас, сегодня стартовал на нашей странице в Инстаграм. Это фотоконкурс, за первое место в котором как раз-таки можно выиграть сертификат на 200 рублей в тот самый ресторан «Панорама». Если вы еще не подписаны на нас в Инстаграме, обязательно переходите, подписывайтесь, знакомьтесь с условиями и участвуйте. Ну, сейчас о музыке самое время поговорить. В этом часе будем слушать новинку от Леди Гаги. Появится Артикасти. Лиса и Maroon 5. Новости, прогноз погоды, а через 15 минут еще сыграем.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Хозяйства Лидского района завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего 4393 гектара. Сейчас аграрии активно ведут сев кукурузы на силос. Сев ее на зерно район завершил. Картофелем занято более 100 гектаров. Его в текущем году будут выращивать три хозяйства. Совхоз Лидский, Йотки Агро и Можейково. В последнем также идут работы по посадке овощей. Труженики сельхозпредприятия района прикладывают максимум усилий, чтобы весенние полевые работы провести в срок. Наличие техосмотра у водителей транспортных средств в эти дни на особом контроле госавтоинспекции. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: 12 по 13 мая на территории Лидского региона госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия по контролю за наличием у транспортных средств допуска к участию в дорожном движении. Сотрудники госавтоинспекции, а также Белгостехосмотра на постоянной основе уделяют внимание водителям без допуска к участию в дорожном движении. Каждый день выявляется порядка 15-20 нарушений отсутствия допуска к участию в дорожном движении у водителей транспортных средств. Напоминаем, что за отсутствие техосмотра водитель подвергнется штрафу в размере от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного нарушения штраф может достигнуть 5 базовых величин.
1: В Бресте состоялся городской фестиваль воздушных змеев «Майское небо Победы». Яркие гигантские змеи раскрасили весеннее небо города. Организаторы посвятили праздник памяти героев Великой Отечественной войны и мирному небу над головой. Министерство внутренних дел и администрации Польши предложило внести изменения в процедуру предоставления польского гражданства. Новые требования призваны значительно усложнить процесс. Об этом пишет Белта. В предложенные изменения входят такие требования для предоставления польского гражданства. Минимальный стаж проживания в Польше 8 лет. Ранее необходимо было 3 года. Налоговое резидентство Польши, высокий уровень владения польским языком, тест на гражданство.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью юго-западный слабый, днем южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3,6, днем 15-17 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Строительной организации требуется прораб, рабочий строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
1: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
2: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
3: Как дела, родной?
2: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
4: Привет, чемпион.
2: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
5: Семья? Это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
6: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
7: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм!
8: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
9: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: 15 часов 16 минут. Что же, время заключительной игры на сегодняшний день. Подарком победителю станет скидка в 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». По правилам этого розыгрыша я вам рассказываю про праздник какой-то, который сегодня отмечается. Ваша задача догадаться, о каком событии я говорю, и название этого праздника прислать на номер 9703. Думаю, здесь понятно. Я готова описывать праздник, а вы слушайте внимательно. Этот праздник международный и посвящен он одному растению, которое принято считать сорняком. Во многих странах северного полушария поля и газоны окрашиваются в ярко-желтый цвет именно к этому времени, к 13 мая. Принято считать, что этот цветок – это не просто сорняк, а символ жизненной силы и возрождения, а в некоторых культурах его еще называют солнечным цветком. Вот такие вот дела. Праздник посвящен именно ему. Название этого праздника международного жду на номер 9703.

итоге подводить. Итак, еще раз о празднике, который я сегодня загадала. Он относится к классу международных праздников и посвящен он цветку, который часто считают сорняком. Дело в том, что именно к 13 мая во многих странах северного полушария поля и газоны окрашиваются в ярко-желтый цвет. И считайте, что цветок этот не просто сорняк, а символ жизненной силы и возрождения. В некоторых культурах его даже называют солнечным цветком. Речь действительно идет об одуванчике, и сегодня, правда, Международный день одуванчиков. Такой красивый и яркий праздник. Ну а нашим победителем стал слушатель, последняя цифра номера телефона 2904. Аплодисменты звучат для вас, и именно вам достается скидка в 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Поздравляю!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
4: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
1: Лидер ФМ объявляет фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3», читайте условия конкурса и участвуйте. Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это может стать твоим подарком. Торопитесь участвовать и поддержать своих участниц.
5: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
6: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
7: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
8: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
9: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла. Лидер.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Областной фестиваль бытовых танцев «Танцуем по-давнейшему» 15 мая соберет творческие коллективы в агрогородке Детва. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях. Если в 2025 году было подано около 60 заявок, то в нынешнем их уже 100. Это рекордное количество участников за все время существования фестиваля. Самой младшей участнице Полине Сенкевич с Личины недавно исполнилось 5 лет, а самому старшему Леониду Владимировичу Горелику, также жителю нашего района, 75 лет. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс номера МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация размещены на сайте LIDANEWS.ru. В минском метро умер мужчина. Следователи выясняют обстоятельства. Об этом пишет Белта. Утром 13 мая в поезде метро 60-летнему пассажиру стало плохо. Очевидцы помогли ему покинуть вагон на станции площади Кубоколоса и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось. Смерть не имеет криминального характера. Это установлено в ходе проверки. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 13 мая. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 2 рубля 77 копеек. Курс юаня составил 4 рубля 11 копеек за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 81 копейку за 100 российских рублей.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью юго-западный слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-6, днем 15-17 градусов тепла.

0: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Тулуза известна тем, что

0: то является столицей юго-западного региона Франции, которая расположена на берегу реки Гаронна. Из достопримечательностей здесь восхищает монастырь якобинцев. Он построен 9 веков назад и имеет изящные колонны красновато-коричневого цвета, капеллы, часовню с фресками. В здании бывшего монастыря находится художественный музей. Лестничные пролеты и залы с высокими сводами также прекрасны, как произведения искусства, среди которых много работ французских художников. На восточной стороне главной площади города открывается вид на фасад Капитолия, где размещается муниципалитет. На протяжении 500 лет Капитолий служит резиденцией городских властей. Стены зала расписаны известными художниками, в том числе Анри Мартеном. Отдохнуть от города поможет и ботанический сад, состоящий из нескольких парковых зон с многочисленными скульптурами. Канал Дю Миди внесен в список ЮНЕСКО. На строительство канала ушло целых 15 лет. Всем пока!
1: Лидер FM. Без границ.

0: Спасибо за все, мам.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Кредит на свое от Беларусьбанка на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
4: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах «Лайк» и «Островок». Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк» по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина «Лайк» в торговом центре «Север» по адресу улица Максима Танка, 7. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На должность заместителя начальника Лидского пограничного отряда назначен полковник Виталий Амельянчик. Его официальное представление личному составу состоялось на плацу воинской части. Представил полковника Амельянчика заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь полковник Максим Бутранец. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 14 мая. С 9.30 до 17.00 в городе Лиде по улицам Конного, Грибоедова, Гайдара, Тракельской, Округовой, Вероснёвой, Хлебной. С 9.30 до 17.00 в населенных пунктах Колесище, Дайнова-2, Чеховцы в связи с ремонтом линии электропередачи. Белорусская энергетика создает фундамент национальной экономики. В преддверии 95-летия отрасли обсуждают ее текущие и новые задачи. Коллективу «Белэнерго» спикер Палаты представителей рассказал о законотворческих решениях в области, о взаимодействии с зарубежными партнерами и мировом опыте. Ветеранам сферы вручили благодарности. Сегодня в энергетической отрасли более 60 тысяч работников. Сербия впервые в истории проводит совместное военное учение со странами НАТО. Как сообщило Министерство обороны республики, в мероприятии принимают участие около 600 солдат и офицеров сербской армии, а также военнослужащие Италии, Румынии и Турции. Кроме того, в учениях задействованы военные планировщики и наблюдатели из Сербии и 8 стран НАТО. Тренировки направлены на обмен опытом и отработку совместных действий. Учения проходят на тактическом уровне и продлятся до 23 мая.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью юго-западный слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-6, днем 15-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтогамма от салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу улицы.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланчесы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! Sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
0: Всем отличной дороги! В июне 2025 года компания Tesla запустила в Остине, штат Техас, свое фирменное роботакси. Этой весной сеть беспилотных поездок была расширена на Даллас и Хьюстон. Однако пока работа инновационного сервиса далека от идеала и доставляет массу неудобств клиентам. Информационное агентство провело эксперимент. Во всех трех доступных локациях роботакси протестировали корреспонденты. На сегодняшний день в качестве беспилотной машины доступен только электрический кроссовер Tesla Model Y. Один журналист прождал машину почти 2 часа для поездки, которая займет 20 минут. В другом случае поиск роботакси занял полчаса, а за назначенные 13 минут до ее приезда заказ был отменен без всяких на то причин. Даже в Остине, где сервис работает уже почти год, примерно в половине случаев время ожидания превышает 15 минут, а в четверти случаев 25 минут. В 27% случаев свободных машин нет вообще. Но одними только долгими ожиданиями проблемы беспилотного такси Tesla не ограничиваются. Во время одной из поездок автопилот выбрал не самый быстрый маршрут, а потом высадил пассажира посреди пути в 15 минутах ходьбы от конечного пункта. В другом случае Tesla не смогла повернуть налево на сложном перекрестке. После этого машина совершила несколько кругов по кварталу, но так и не свернула налево, хотя никаких запрещающих знаков на этом участке не было. Так что, несмотря на амбициозное заявление Илона Маска о том, что скоро такси Tesla будет обслуживать половину населения США, сервис пока сырой, а автопарк катастрофически мал. Ну что, восстание машин отменяется? Прекрасного вам вечера и будьте внимательны на дороге.
3: Ты слушай.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: В Лиде по улице Фурманова, 31, открылась ветеринарная аптека. Всегда в наличии по низким ценам вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты, корма для ваших любимцев, а также препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8.30 до 17.00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб. Здоровье питомца в надежных руках.
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
6: В КСУП Песковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
7: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Достоверно.
1: Оперативно.
2: Качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
0: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Лидер FM. Наша музыка. Наши песни. Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Хозяйства Лидского района завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего 4393 гектара. Сейчас аграрии активно ведут сев кукурузы на силос. Сев ее на зерно район завершил. Картофелем занято более 100 гектаров. Его в текущем году будут выращивать три хозяйства. Совхоз Лидский, Йотки Агро и Можейково. В последнем также идут работы по посадке овощей. Труженики сельхозпредприятия района прикладывают максимум усилий, чтобы весенние полевые работы провести в срок. Лидская ЦРБ принимает участие в международной специализированной выставке здравоохранения. Медики района представили дидактическую игру «Инсульт, враг которого нужно знать». Авторы превратили медицинскую тему в доступный и эффективный обучающий формат. Представлен смелый современный проект, внедряющий технологию искусственного интеллекта в помощь хирургу. Наличие техосмотра у водителей транспортных средств в эти дни на особом контроле госавтоинспекции. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: 12 по 13 мая на территории Лидского региона госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия по контролю за наличием у транспортных средств допуска к участию в дорожном движении. Сотрудники госавтоинспекции, а также Белгостехосмотра на постоянной основе уделяют внимание водителям без допуска к участию в дорожном движении. Каждый день выявляется порядка 15-20 нарушений отсутствия допуска к участию в дорожном движении у водителей транспортных средств. Напоминаем, что за отсутствие техосмотра водитель подвергнется штрафу в размере от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного нарушения штраф может достигнуть 5 базовых величин.
1: 15 мая во Дворце культуры города Лиды пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, начало в 11 часов. Старт будет дан с районного этапа республиканского конкурса «Семья года». Далее в 13 часов состоится праздничный концерт. Вход свободный.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью юго-западный слабый, днем южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3,6, днем 15-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Строительной организации требуется прораб, рабочая строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог – 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции – 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей – 1700 рублей. Слесарь-ремонтник – 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D – 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин – 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE – от 2200 рублей. Контактный телефон – плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.

Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим полицию.

0: Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это может стать твоим подарком. Торопитесь участвовать и поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет приятным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Всем отличного вечера! Индийцы, живущие в Техасе, берут в аренду коров, чтобы благословить свои дома. Глядя на появившиеся в интернете кадры, многие пользователи не могут поверить, что они сняты в Техасе. Кажется, что дело происходит в Индии, ведь мы видим людей, одетых в индийскую традиционную одежду, да еще и со священными коровами. Оказывается, несколько жильцов, переехавших в новостройку, провели коров по квартирам, чтобы благословить свои жилища. Но где же взять священное животное для благословения дома? И тут выясняется, что в Хьюстоне имеется индуистская организация, которая сдает в аренду коров всем, кому они необходимы, с такими ритуальными целями. Стоит это не так уж и дешево – $2100. Но, как видно, находятся люди, желающие за подобное заплатить. Приятного вам вечера и только хороших новостей.
0: Лидер ФМ. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: На постоянную работу требуется пицца-йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Обои на любой вкус и кошелек.
1: Светильники,
0: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
4: Лидер ФМ объявляет фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3», читайте условия конкурса и участвуйте. Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы – все это может стать твоим подарком. Торопитесь участвовать и поддержать своих участниц.
5: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
6: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 16 мая, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Областной фестиваль бытовых танцев «Танцуем по-давнейшему» 15 мая соберет творческие коллективы в агрогородке Детва. Конкурс проводится в 4 возрастных категориях. Если в 2025 году было подано около 60 заявок, то в нынешнем их уже 100. Это рекордное количество участников за все время существования фестиваля. Самой младшей участнице Полине Сенкевич с Личины недавно исполнилось 5 лет, а самому старшему Леониду Владимировичу Горелику, также жителю нашего района, 75 лет. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс номера МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация размещены на сайте LIDANEWS.ru. Сотрудники транспортной инспекции на трассе М6 остановили маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter, следовавшее из Гродно в Минск, рассказывает пресс-служба Лидского райисполкома. Оказалось, что за рулем водитель, который решил проигнорировать и закон, и безопасность. Как выяснилось, машины нет в официальном реестре. По документам это обычная легковушка категория М1, а по факту переделанный салон на 14 мест. В установленных креслах не было ремней безопасности. По итогу бус был изъят и доставлен на штрафстоянку. В отношении перевозчика завели дело за незаконный бизнес.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью юго-западный слабый, днем южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3,6, днем 15-17 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Строительной организации требуется прораб, рабочий строительных специальностей. Телефон 8029 55 11 638.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
5: Уважаемые граждане! Соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки

0: что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида-медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида-медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида-медиакомпания. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
0: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Дети, вы у меня взрослые?
8: Да, взрослые.
7: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
9: Чего?
8: О, пап, ты уже вернулся?
10: А мы тут к ужину готовимся.
8: Горелым запахло.
10: Значит, ужин готов.
7: А давайте вместе в магазин пойдем.
11: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
12: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла.
1: Ты слушаешь

Рекорд FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На должность заместителя начальника Лидского пограничного отряда назначен полковник Виталий Амельянчик. Его официальное представление личному составу состоялось на плацу воинской части. Представил полковника Амельянчика заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь полковник Максим Бутранец. В Лидском районе завершился отопительный сезон, но подготовка к следующему уже началась. Сейчас работники энергогазинспекции на основе анализа функционирования в предыдущем осенне-зимнем периоде разрабатывают планы организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему сезону. Видеосюжет смотрите на нашем сайте lidanews.by. В Лидском историко-художественном музее состоится мероприятие в рамках «Ночи музеев 2026». Культурно-развлекательная программа запланирована на 15 мая. Гости смогут узнать секреты трав, а также вкус чистейшей природной воды, окунуться в быт Лиды конца 19 века и научиться делать бумажные головные уборы. Также пройдет интерактивная программа с дегустацией кваса, хлебных сухарей, зерна разной степени прожарки. Посетителей также ожидают уникальные выставки, мастер-классы, эксклюзивная кураторская экскурсии и многое другое. Начало мероприятия в 18 часов. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверять объекты агропромышленного комплекса, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Екатерина Фучеджи.
2: Вчера в Карельческом районе. При проверке сельскохозяйственной организации участковый инспектор милиции обратил внимание на 53-летнего животновода. Физическое состояние мужчины вызвало подозрение, и его отправили на свидетельствование. Прибор зафиксировал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 2 промилле. Еще один аналогичный факт зарегистрировали сотрудники Зелинского РОВД. В поле зрения правоохранителей попал 36-летний животновод одного из местных сельхозорганизаций. Медицинское свидетельствование показало еще более высокую степень опьянения – 3 промилле. По факту нахождения работников в нетрезвом виде на рабочем месте дана правовая оценка. Информация о данных инцидентах направлена работодателям для принятия мер дисциплинарного воздействия. Напоминаем, что за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте, а равно за появление там или на работе в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью юго-западный слабый, днем южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 3,6, днем 15-17 градусов тепла.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на